0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом.

0: Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
2: Дайындаушы мамандар кредит жүйесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
3: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Порядка 100 казахстанских продавцов могли пострадать из-за пожаров на складах Валберес в России. Такое заявление сделала палата предпринимателей Атамекен. Предварительно ущерб оценивается более чем в 1 миллиард тенге. В НПП Атамекен собирают данные о пострадавших. Они предложили задействовать межгосударственные механизмы для защиты интересов наших бизнесменов. Медиплавильный завод начнут строить в Балхаше. Стоимость 750 миллиардов тенге. Один из крупнейших промышленных проектов реализуют по поручению президента. Правительство одобрило инвестиционное соглашение между Минпромышленности и компанией «Казахсмелтер». Как ожидается, после запуска завода производство меди вырастет в 1,5 раза. Как сообщил председатель комитета промышленности, заработать предприятие должно к 2030 году.
3: Проект предусматривает производство порядка 300 тысяч тонн меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 миллиона тонн серной кислоты. Проект будет являться одним из крупных проектов в металлургической промышленности. В процессе строительства будут задействованы порядка 2500 работников, а также на постоянной основе будет создано 1200 рабочих мест. Проект предусматривает внедрение новейших технологий в области металлургии, а также передовых экологических решений, что позволит снизить углеродный след и снизить воздействие на окружающую среду. Также проектом предусматривается увеличение производства меди в стране, достигнув более 800 тысяч тонн ежегодно. Это позволит войти Казахстану в топ-лидеров мировых производителей меди. Инвестор берет на себя дополнительные обязательства, ежегодные отчисления на социальное развитие региона, обучение студентов Карагандинской области по определенным специальностям, выделение средств на поддержание профсоюза, внедрение передовых экологических технологий.
2: 6,2 триллиона тенге выделят на развитие энергетики до 2029 года. Об этом рассказали в проектном офисе национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Кроме обновления сетевой инфраструктуры, планируется построить и модернизировать 27 объектов генерации общей мощностью свыше 7300 мегаватт. В сфере электроснабжения национальный проект предусматривает ремонт более 15,7 тысяч километров электросетей. На Алакуле потерялись 132 ребенка с начала туристического сезона. Полиция нашла каждого и возвратила родителям. В курортный сезон местные полицейские переходят на усиленный круглосуточный режим работы. Родителям напоминают не оставлять детей без присмотра. Новый рекорд в мировой авиации. За сутки, ровно неделю назад, выполнено более 153 тысяч коммерческих рейсов. В небе находилось свыше 287 тысяч самолетов. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2023 года. Тогда небо заполонили более 137 тысяч рейсов. Новый показатель оказался почти на 12% выше. И к нашим достижениям. 3 медали завоевали наши борцы на чемпионате мира Ю-17. Бронзу по борьбе в греко-римском стиле взял Алинур Толиугали. В весовой категории до 71 килограмма он победил спортсмена из Ирана. По итогам мирового первенства команда Казахстана завершила чемпионат по греко-римской борьбе с одной золотой, серебряной и бронзовой медалями. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 477 тенге 1 тин, евро 542,41, российский рубль 6 тенге ровно. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице и Алматы без осадков 33 градуса, в Уральске 26, в Усть-Каменогорске 7,28, в Караганде, Актау, Актюбе 31, в Атырау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкургане 33, в Кокшетау, Жезказгане, Кунаеве, Кустанае 35, в Таразе 37, в Шымкенте 39, а в Кызылорде и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
4: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Иг. Здравствуйте. Тангер ночью снова атаковали у терминала КТК. Погибших и пострадавших нет. Судно принимало нефть «Тингис Шевройла» на выносном причале. Как заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся на грузовую палубу, пожар потушил экипаж, а также три вспомогательных судна КТК. Кроме того, удалось избежать разлива нефти. Еще один танкер атаковали в территориальных водах примерно в 6 морских милях от терминала. Судно шло для загрузки. Напомню, прием и отгрузку казахстанской нефти КТК возобновил только в понедельник. Целую сеть дроперов ликвидировала АФМ в Актюбе. Они обслуживали интернет-мошенников. В состав группы входило более 10 участников, которые вовлекли свыше 150 дроперов. Пока установлено 80 потерпевших от их рук из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 миллионов тенге. Расследование продолжается.
3: Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дроперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDT. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту. Помещенные под стражу 8 участников преступной группы. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысяч USDT.
2: Дело о мошенничестве при продаже квартир в ЖК «Кыран» передали в суд. Напомню, одни и те же квартиры продавали разным людям в течение 2 лет. Потерпевшими признан 51 человек, общий ущерб превысил 4,5 миллиарда тенге. 4 фигурантам дела инкриминируют присвоение веренного чужого имущества, мошенничество в особо крупном размере и самоуправство. Прокуратура Астаны материалы направила в межрайонный суд по уголовным делам. Подсудимым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суду также предстоит решить дальнейшую судьбу арестованных квартир. Всего преступным путем продали 76 объектов. К новой программе казахстанской жилищной компании присоединился один из казахстанских банков. Финансовый институт первым заключил соглашение о сотрудничестве в рамках механизма обусловленного финансирования проектов комплексной застройки. Деньги смогут получить проекты по строительству жилья, образовательных и медицинских объектов, общественных пространств и коммерческих помещений. Сюда же входят и проекты по реновации. Ставка финансирования не выше 12,6% годовых сроком до 36 месяцев. В Алматы обновили правила парковки. Главное нововведение – жители многоквартирных домов смогут бесплатно парковать один автомобиль в радиусе 500 метров от дома. Обновленный проект организации дорожного движения представили в Маслихате города. Чемпионат мира по водно-моторному спорту пройдет в Кунаеве в новом году. Аким Алматинской области подписал соглашение о проведении соревнований с международной организацией F1H2O, компанией iHolding и официальной делегацией Саудовской Аравии. Ожидается, этап чемпионата посетят не менее 5000 иностранных гостей, а телетрансляцию гонок по прогнозам посмотрят около 1 миллиарда человек по всему миру. Уникальное золотое ожерелье похищено во французской Бургундии в музее Шатионе. Оно датируется примерно 500 годом до нашей эры. Украшение весом 450 грамм нашли в 1953 году в захоронении кельтской аристократки. Само преступление совершили двое мужчин. Они проникли в выставочный зал, разбили витрину и скрылись. На фоне происшествия министр культуры Франции объявил о запуске национального плана по усилению безопасности музеев. В течение 3 лет на это выделят 30 миллионов евро. В стране ведут свыше 30 новых мер защиты в музеях. Южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. Заявление участники сделали после того, как Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию – лучшее исполнение азиатской поп-музыки, предназначенную для исполнителей K-pop, J-pop и C-pop. Исполнители BTS надеются, что их музыку услышат и полюбят такой, какая она есть. Они будут, как они написали на своей странице в Instagram, разделять по регионам или языкам. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 477 тенге 1 тин, евро 542,41, российский рубль 6 тенге ровно. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице Алматы без осадков, ночью 21, днем 35 градусов, в Уральске 25, в Актюбе, Кустанае, Актау 29, в Атараусе, Нагорске, Семее 32, в Павлодаре, Караганде 34, в Кокшетау, Петропавловске, Талдыкургане, Кунаеве, Жезказгане, Таразе 36, а в Кызылорде, Шымкенте, Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская ережесі. Дауыс беруші Қазақстан халық партиясы. Қазақстан халық партиясының сайлау борының қаражатынан төленді.
4: Жарнама, жарнама.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2.
4: Жарнама.
5: Жаздың лебеседі.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Доля казахстанцев, планирующих участвовать в выборах в Курултай, выросла после начала предвыборной агитации. Таковы результаты опроса Института евразийской интеграции. Исследование проводилось с 16 по 26 июля методом личного опроса. В нем приняли участие 4000 совершеннолетних жителей всех 17 областей Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента. На вопрос о предполагаемом участии в выборах 73,2% респондентов ответили, что намерены 23 августа прийти на избирательные участки. По оценке авторов исследования, потенциальная явка выросла на фоне усиления внимания к выборам в информационном пространстве. В Астане разработаны чек-листы для родителей по проверке безопасности жилого помещения. Руководитель столичного управления по защите прав детей Серик Адельбай сообщил, что кроме того, инициировано предложение о проведении в трудовых коллективах 5 минуток, посвященных безопасности детей. С начала этого года совершено 400 экстренных выездов в целях обеспечения безопасности детей. За последние 3 года в Астане почти втрое увеличилось число падений детей из окон с 31 до 85 случаев. 6,5 миллиардов тенге выделено на новую поликлинику в Кызылорде. Деньги направлены из специального госфонда по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов. Новая поликлиника строится для жителей залинейной части Кызылорды. После ввода объекта в эксплуатацию поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену и обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем 35 тысяч жителей этого района. Первых пациентов новая поликлиника начнет принимать уже в конце текущего года. Именно тогда планируют завершить постройку этого объекта. В Алматы до конца лета планируют увеличить количество газовых заправок. Это должно помочь решить проблему очередей автобусов. Ежедневно на городские маршруты выходят около 3000 автобусов, из которых более 2000 работают на компримированном природном газе. Для их бесперебойной работы ежедневно требуется около 600 тысяч кубометров газа. Сегодня в городе действует 8 специализированных заправок. Однако летом давление газа снижается, а 3 станции временно закрылись на ремонт, что и привело к образованию очередей автобусов на заправках. Казахстанцы стали питаться разнообразнее. Растет потребление мяса, молока, овощей и рыбы. Об этом сообщает Бюро национальной статистики. Наибольшее потребление овощей зафиксировано в городе Алматы. Далее следует область Жетысу и Туркестанская область. Самые низкие показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Алматинской. Наиболее высокий уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, в области Жетысу, в Акмолинской и Карагандинской областях. Меньше всего мяса едят жители Туркестанской области. Еще одна зарубежная авиакомпания запускает рейсы в Казахстан. Турецкая авиакомпания «Санэкспресс» начинает выполнять регулярные пассажирские рейсы между Казахстаном и Турцией. Новый иностранный перевозчик выходит на казахстанский рынок авиаперевозок уже завтра, 31 июля, и откроет прямое авиасообщение по маршруту Алматы-Измир. По информации Министерства транспорта, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах «Боинг 737». Как известно, Турция традиционно входит в число наиболее востребованных зарубежных направлений среди туристов из Казахстана. Страна пользуется высоким спросом как в летний сезон, так и в течение всего года. В сборной Казахстана по дзюдо объявили состав команды на летние азиатские игры, которые в этом году пройдут в Японии. По решению тренеров в сборную страны вошли все сильнейшие и титулованные спортсмены, которые, включая обладателя полного комплекта медалей Олимпийских игр Ельдоса Сметова, призера Олимпиады Гусмана Кыргызбаева и вице-чемпионку мира Абибу Абужакынову. Для Сметова это будет не первый турнир после возвращения в спорт. Ранее он уже выступал на гран-при в Китае и занял 5-е место. Дзюдоисты разыграют медали Азиады с 29 сентября по 2 октября. Практически сразу же после Азиады в Баку начнется чемпионат мира по дзюдо. Кто поедет на мировое первенство, пока неизвестно. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 477 тенге 1 тиын, евро 542 тенге 41 тиын, российский рубль 6 тенге ровно. теперь о погоде на завтра. 31 июля, по данным Казгидромета, в столице и Алматы день пройдет без осадков, ночью 21, днем 35 градусов, в Уральске 25, в Актобе, Костанае, Актау 29, в Атырауском, Нагорске, Семии 32, Павлодаре, Караганде 34, в Кокшетау, Петропавловске, Талдыкургане, Конае, Виржес, Казгане, Таразе 36, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане завтра 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Өзінің шарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2
5: Шарнама Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Казах радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Меньше одного месяца остается до выборов депутатов Курултая. Жителям столицы рекомендуют заранее проверить свои данные в списках избирателей, узнать адрес участка и при необходимости оформить открепительное удостоверение. Сделать это можно через специальный интернет-сервис Акимата Астаны, Telegram-бот, либо единый контакт-центр Айкумек-109. Если будет обнаружена ошибка в персональных данных, либо вы не найдете себя в списке, можно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. В день голосования в Астане будут работать 517 участковых избирательных комиссий, сообщает агентство «Казинформ». В суды Казахстана поступило рекордное количество исков о лишении водительских прав. По данным Генеральной прокуратуры, с начала этого года в гражданские суды первой инстанции поступило более 5000 исков о лишении либо приостановлении права управления транспортным средством. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем по меньшей мере за последние 10 лет. Больше всего исков о лишении водительских прав в Алматы, Актюбинской и Карагандинской областях. В Алматинской области суд арестовал на 10 суток водителя, который устроил опасные заезды на автомобиле по берегу и воде озера Балхаш, где в это время отдыхали люди. Нарушителем оказался 40-летний житель Тараза Нурлан Исаев. Он передвигался на автомобиле Mercedes-Benz по берегу озера, несмотря на то, что рядом находились отдыхающие, в том числе и маленькие дети. Решением суда мужчина арестован на 10 суток. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку. Услуги пластической хирургии в Шымкенте официально оказывают 13 медицинских организаций. С начала года Департамент комитета медицинского и фармконтроля провел в них 8 внеплановых проверок, чтобы оценить соблюдение требований законодательства и стандартов оказания медицинской помощи. В ходе проверок выявлены нарушения. Несколько клиник работали без лицензий, сертификатов и страховок. Всего за полгода в городской департамент комитета медицинского и фармконтроля поступило 18 обращений и жалоб жителей города на работу пластических хирургов. В Алматы планируют ввести единые правила установки шлагбаумов во дворах. Теперь для этого потребуется согласование с районным акиматом, а сам шлагбаум должен будет соответствовать требованиям безопасности. В некоторых случаях, если речь идет о сквозных дворах, к рассмотрению вопроса будут привлекать сотрудников противопожарной службы. Еще одно обязательное требование касается проезда экстренных служб. Шлагбаум не должен мешать автомобилям скорой помощи, пожарной службы, полиции и другой спецтехники. Для этого предусмотрены два варианта. Первый – это автоматическое открытие шлагбаума при распознавании специальных звуковых сигналов. Второй – это удаленное управление, когда ответственный человек сможет открыть проезд нажатием кнопки. Женскую ипотеку УМАЙ запустят в августе. Отбасыбанк возобновит прием заявок. Замдиректора алматинского филиала Камшат Оналбаева сообщила, что уже подписано соглашение с Азиатским банком развития о запуске программ УМАЙ и «Зеленая ипотека». На реализацию двух проектов АБР выделят 90 миллиардов тенге. Какого-либо конкурсного отбора не будет. Программы будут предоставляться по мере поступления кредитных заявок. Основные требования к участницам программы УМАЙ – это максимальный ежемесячный доход семьи не должен превышать 1 250 000 тенге, обязательное подтверждение платежеспособности и обязательно проживание в приобретенном жилье. Лидеры женской сборной Казахстана по боксу готовятся к летним азиатским играм. На сборах с ними поработал легендарный американский тренер Фредди Роуч. 66-летний специалист известен по работе с чемпионом мира в 8 весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Знаменитый наставник отметил, что наши спортсменки обладают большим потенциалом, и их уровень позволяет рассчитывать на завоевание медалей на любых крупных соревнованиях. С большим удовольствием поработал с несколькими спортсменками женской сборной Казахстана по боксу. Это спортсмены высочайшего элитного уровня. У вас появился новый болельщик. С нетерпением жду возможности увидеть, как они выступят на чемпионатах мира и Олимпийских играх 2028 года, написал Роуч на своей странице в Инстаграм. Видео работы с Роучем показала также в своем Инстаграм трехкратная чемпионка мира, бронзовая призерка Олимпиады Назым Казайбай. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 476 тенге 63 тиена, евро 542 тенге 41 тиен, российский рубль 6 тенге ровно. А теперь погода на завтра. 31 июля, по данным Казгидромета, в столице Алматы день пройдет без осадков. Ночью 21, днем 35 градусов, в Уральске 25. В Актобе, Костанае, Актау 29, в Атырауском, Нагорске, Семее 32. Павлодаре, Караганде 34, Кокшетау, Петропавловске, Талдыкургане, Кунае, Вежес, Казгане, Таразе 36. Кызылорде, в Шымкенте и в Туркестане завтра 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего

0: партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
1: Дайындаушы Маматовская ережешесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
2: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуального предпринимательства «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 20-ші тамыз. Көптің күні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская ережесі. Тапсыз беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.